0: Добро утро! Слушате Метроном.
1: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те!